0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.

Каждый день, каждую ночь, на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность. Oh, yeah.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто...

0: стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армейская пресс-служба сообщает о тяжелом ранении военнослужащего ЦАЛЯ в ходе продолжающейся военной операции на северных рубежах страны. Пострадавший резервист был оперативно эвакуирован с поля боя и доставлен в госпиталь, где медицинский персонал приступил к оказанию всей необходимой экстренной помощи. Командование ЦАЛЯ официально подтвердило, что семья раненого солдата уже получила уведомление о случившемся и находится под опекой социальных служб ведомства. Подробности инцидента не сообщаются. В ходе совместной специальной операции армии обороны Израиля и правоохранительных органов был задержан действующий военнослужащий резервист. По подозрению, солдат занимался торговлей боеприпасами. На данный момент подозреваемый находится под стражей. Правоохранительные органы и ЦАЛЬ продолжают детальное расследование с целью выявления всех возможных каналов сбыта опасных военных трофеев. Официальный Тегеран ответил жестким предупреждением в адрес НАС Израиля и Вашингтона касательно соблюдения международных договоренностей. Руководство Исламской Республики заявило о готовности принять, цитирую, незамедлительные ответные меры в случае нарушения ранее достигнутых взаимопониманий. Глава иранского парламента Мухаммед Галибаф подчеркнул, что если Соединенные Штаты и Израиль отступят от взятых на себя обязательств, иранская сторона вернется к активным действиям. По его словам, в ходе недавнего военного конфликта Вашингтон якобы наглядно убедился в невозможности прямого военного противостояния с Тегераном. Ну а любые заявления израильских властей о готовности к такому сценарию являются исключительно необоснованной пропагандой, заявляют в Тегеране. Депутат Юли Эдельштейн официально объявила о выходе из партии Бенимина Нетаньягу «Ликуд» и начале самостоятельного политического пути. Громкое заявление Эдельштейна прозвучало накануне в эфире 12-го телеканала израильского телевидения. Депутат Кнессета подчеркнул, что полностью отказывается от участия в будущих партийных праймерис, признав, что это решение далось ему тяжело из-за многолетней поддержки со стороны коллег и избирателей. Политический демарш стал прямым следствием затяжного конфликта внутри коалиции. Ранее же фракция «Ликуд» сместила Эдельштейна с ключевого поста председателя комиссии по иностранным делам и обороне из-за его принципиального отказа продвигать ортодоксальный законопроект о призыве в армию. А на прошлой неделе он демонстративно проголосовал против коалиционной позиции по основному закону об изучении Торы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и поздравил его с 250-летием независимости США. В ходе разговора премьер-министр заявил, что США являются гарантом всемирной свободы, и Израиль высоко ценит тесные связи между нашими странами. Напомню, что премьер-министр Нетаньягу и президент Трамп договорились о скорой встрече в США. Масштабный рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства провели сотрудники полиции в центральном округе страны. Силы правопорядка оцепили крупный строительный объект Кирьят-Оно. В ходе тщательной проверки территории силовики обнаружили 43 жителя территории, находившихся и работавших в Израиле без законных разрешений. Все задержанные нелегальные рабочие были немедленно арестованы и доставлены в полицейский участок для проведения следственных действий и допроса.

И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье 5 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. На всей территории страны будет зафиксировано незначительное повышение температурных показателей на 1-2 градуса, которые вернутся к стандартным значениям для начала июля. Дневной максимум составит 29 градусов. Ночью же столбики термометров опустятся до отметки плюс 23 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

0: Вот и все закончилось, и шарики в охапку я с цветами.
1: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Ежедневно руководство Израиля получает разведывательную оценку. Это не сводка новостей и не перечень событий. Это попытка ответить на самый сложный вопрос: что происходит сейчас и чего ждать завтра. За эту работу отвечает ОМАН, Управление военной разведки ЦАЛ. ОМАН сформировался в первые годы существования государства, когда стало ясно, молодой армии нужны не только солдаты и оружие. Нужны люди, способные понять намерения противника раньше, чем они превратятся в реальные действия. В состав ОМАНа входят подразделения радиоэлектронной, агентурной и спутниковой разведки, а также знаменитое подразделение 8200. Каждый день они собирают огромный объем информации. Но настоящая работа начинается там, где заканчивается сбор данных. Разрозненные сведения нужно соединить в единую картину и дать оценку, от которой могут зависеть решения армии и правительства. За свою историю ОМАН пережил и впечатляющие успехи, и тяжелые ошибки. Они напомнили простую истину. Разведке недостаточно получать информацию. Не менее важно вовремя усомниться в выводах, которые кажутся очевидными. О работе военной разведки редко говорят публично. Многие ее успехи навсегда остаются засекреченными. Но изо дня в день здесь снова пытаются ответить на вопрос, который не теряет своей цены с 1948 года. Что принесет Израилю завтрашний день? Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа.

0: Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Краун Плаза Хайфа. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
1: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армейская пресс-служба сообщает о тяжелом ранении военнослужащего ЦАЛя в ходе продолжающейся военной операции на северных рубежах страны. Пострадавший резервист был оперативно эвакуирован с поля боя и доставлен в госпиталь, где медицинский персонал приступил к оказанию всей необходимой экстренной помощи. Командование ЦАЛя официально подтвердило, что семья раненого солдата уже получила уведомление о случившемся и находится под опекой социальных служб ведомства. Подробности инцидента не сообщаются. В ходе совместной специальной операции армии обороны Израиля и правоохранительных органов был задержан действующий военнослужащий резервист. По подозрению, солдат занимался торговлей боеприпасами. На данный момент подозреваемый находится под стражей. Правоохранительные органы и ЦАЛь продолжают детальное расследование с целью выявления всех возможных каналов сбыта опасных военных трофеев. Официальный Тегеран ответил жестким предупреждением в адрес НАС Израиля и Вашингтона касательно соблюдения международных договоренностей. Руководство Исламской Республики заявило готовности принять, цитирую, незамедлительные ответные меры в случае нарушения ранее достигнутых взаимопониманий. Глава иранского парламента Мухаммед Галибаф подчеркнул, что если Соединенные Штаты и Израиль отступят от взятых на себя обязательств, иранская сторона вернется к активным действиям. По его словам, в ходе недавнего военного конфликта Вашингтон якобы наглядно убедился в невозможности прямого военного противостояния с Тегераном. Ну а любые заявления израильских властей о готовности к такому сценарию являются исключительно необоснованной пропагандой, заявляют в Тегеране. Депутат Юли Эдельштейн официально объявила о выходе из партии Бенимина Нетаньягу «Ликуд» и начале самостоятельного политического пути. Громкое заявление Эдельштейна прозвучало накануне в эфире 12-го телеканала израильского телевидения. Депутат Кнессета подчеркнул, что полностью отказывается от участия в будущих партийных праймерис, признав, что это решение далось ему тяжело из-за многолетней поддержки со стороны коллег и избирателей. Политический демарш стал прямым следствием затяжного конфликта внутри коалиции. Ранее же фракция «Ликуд» сместила Эдельштейна с ключевого поста председателя комиссии по иностранным делам и обороне из-за его принципиального отказа продвигать ортодоксальный законопроект о призыве в армию. А на прошлой неделе он демонстративно проголосовал против коалиционной позиции по основному закону об изучении Торы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и поздравил его с 250-летием независимости США. В ходе разговора премьер-министр заявил, что США являются гарантом всемирной свободы, и Израиль высоко ценит тесные связи между нашими странами. Напомню, что премьер-министр Нетаньягу и президент Трамп договорились о скорой встрече в США. Масштабный рейд по выявлению нарушителей миграционного законодательства провели сотрудники полиции в центральном округе страны. Силы правопорядка оцепили крупный строительный объект Кирьят-Оно. В ходе тщательной проверки территории силовики обнаружили 43 жителя территории, находившихся и работавших в Израиле без законных разрешений. Все задержанные нелегальные рабочие были немедленно арестованы и доставлены в полицейский участок для проведения следственных действий и допроса. И далее говорим о погоде. Сегодня, воскресенье, 5 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. На всей территории страны будет зафиксировано незначительное повышение температурных показателей на 1-2 градуса, которые вернутся к стандартным значениям для начала июля. Дневной максимум составит 29 градусов. Ночью же столбики термометров опустятся до отметки плюс 23 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. В середине 60-х годов советский истребитель МиГ-21 считался одной из самых больших военных тайн. На нем летали армии многих стран, но на Западе почти никто не знал о его реальных возможностях. Израилю был нужен этот самолет. Но как получить машину, которую невозможно купить или захватить в бою? Ответ оказался неожиданным. Не угнать самолет, а убедить пилота добровольно перелететь в Израиль. Несколько месяцев израильская разведка искала человека, который мог бы решиться на такой шаг. Им стал летчик иракских ВВС Мунир Редфа, ассириец-христианин, который чувствовал, что командование не доверяет ему и прежде всего думал о безопасности своей семьи. 16 августа 1966 года Редфа поднял свой МиГ-21 в воздух и вместо привычного маршрута взял курс на Израиль. Самолет благополучно приземлился на авиабазе Хацор. В обмен Израиль помог вывести семью Редфа из Ирака. Операция получила название «Бриллиант». Израильские специалисты впервые смогли подробно изучить новейший советский истребитель, а затем поделились полученными данными соединенными.

Штатами. Вскоре эта информация помогла американским пилотам лучше подготовиться к воздушным боям во время войны во Вьетнаме. Иногда историю меняет новое оружие, а иногда человек, который однажды решает изменить собственное.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
5: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Командование Северного военного округа

округа подвело итоги масштабной 8-месячной операции бригады Гевати, бойцы которой завершили выполнение боевых задач на юге Ливана. На торжественной церемонии командование ЦАЛЯ выразило личному составу благодарность за проявленное мужество и решительность при защите приграничных районов. В руководстве округа подчеркнули, что достигнутые результаты позволили кардинально трансформировать ситуацию в сфере безопасности на северных рубежах страны и обеспечить долгосрочную защиту местного населения. В Тегеране продолжаются беспрецедентные по своему масштабу похороны аятоллы Али Хаменеи. По предварительным оценкам организаторов, общее число участников многодневных траурных церемоний может составить от 12 до 20 миллионов человек. Чтобы справиться с колоссальным потоком людей со всей страны, власти развернули тысячи палаточных лагерей для размещения более миллиона иногородних паломников, а также разработали специальный логистический маршрут через центральные кварталы столицы. В это же время в официальном аккаунте Министерства иностранных дел Израиля на языке фарси появилась запись, в которой утверждается, что значительная часть присутствующих на похоронах аятоллы Хаменеи пришла туда вовсе не из-за чувства скорби, а с единственной целью лично удостовериться в окончательной кончине лидера. Напомню, что 4-месячная задержка с прощанием с аятоллой вызвана несколькими причинами. Руководству Исламской Республики требовалось время для стабилизации режима и передачи власти его сыну Муджтаба Хаменеи, а также организации логистики для приема и размещения до 20 миллионов паломников в Тегеране. Серьезная угроза национальной безопасности была пресечена правоохранительными органами в Иерусалиме, где перед судом уже в ближайшее время предстанет 21-летний местный житель. Государственная прокуратура уже предъявила ему официальное обвинение в тайном сотрудничестве с оперативниками, которые действовали непосредственно от имени иранской стороны. Согласно материалам следствия, молодой человек инициативно выполнял различные враждебные поручения на территории Израиля, получая финансовое вознаграждение в криптовалюте. В список его подрывных действий входила фотосъемка стратегических инфраструктурных объектов, включая и центральную автостанцию столицы. Всего же за шпионаж фигурант успел получить около 1400 долларов. Ввиду высокой общественной опасности, сторона государственного обвинения настоятельно требует оставить подозреваемого под стражей до полного завершения судебного процесса. В Соединенных Штатах, который в эти дни торжественно отмечает грандиозный исторический юбилей 250-летия провозглашения своей независимости, внимание общественности оказалось приковано к новой публикации Дональда Трампа. В своих аккаунтах в социальных сетях американский лидер поделился эффектными видеокадрами, на которых запечатлен уникальный золотой бюст. Скульптура в точности воспроизводит знаменитый национальный барельеф на горе Рашмор, за одним важным исключением. Кликом 4 великих лидеров США добавлено лицо самого Трампа. Создателем этого эпатажного арт-объекта выступил известный британский художник и скульптор Иэн Александр. К слову, мастер уже не в первый раз вдохновляется фигурой политика. Ранее он разработал оригинальный концептуальный дизайн купюры номиналом в 250 долларов с изображением Дональда Трампа. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 5 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. На всей территории страны будет зафиксировано незначительное повышение температурных показателей на 1-2 градуса, которые вернутся к стандартным значениям для начала июля. Дневной максимум составит 29 градусов. Ночью же столбики термометров опустятся до отметки плюс 23 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

0: you coming in or what?
1: Радио Музыка 106.4 FM.

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Сегодня израильский паспорт открывает двери более чем в 160 стран мира. Но первые документы, которые выдавало молодое государство, рассказывали совсем другую историю. После провозглашения независимости в мае 1948 года британские паспорта подмандатной Палестины перестали действовать. Израилю пришлось в срочном порядке создавать собственные документы. Причем первые несколько лет это были даже не паспорта, а временные проездные удостоверения. Полноценный израильский паспорт появился только после принятия закона о гражданстве в 1952 году. Но самая необычная деталь ждала владельцев внутри. На первой странице было написано: «Действителен для всех стран, кроме Германии». Для государства, потерявшего в Холокосте 6 миллионов евреев всего несколькими годами ранее, эта фраза была не формальностью, а отражением чувств целой страны. Лишь после подписания соглашения о репарациях между Израилем и Западной Германией она исчезла из паспортов. Сегодня старые израильские паспорта хранятся в музеях и архивах. Они напоминают, что иногда один единственный документ способен рассказать историю целого государства, историю страны, которая только появилась на карте мира, но уже точно знала, что никогда не забудет свое прошлое. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352. И на сайте отеля при заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Командование Северного военного округа подвело итоги масштабной 8-месячной операции бригады «Гевати», бойцы которой завершили выполнение боевых задач на юге Ливана. На торжественной церемонии командование ЦАЛЯ выразило личному составу благодарность за проявленное мужество и решительность при защите приграничных районов. В руководстве округа подчеркнули, что достигнутые результаты позволили кардинально трансформировать ситуацию в сфере безопасности на северных рубежах страны и обеспечить долгосрочную защиту местного населения. В Тегеране продолжаются

беспрецедентные по своему масштабу похороны аятоллы Али Хаменеи. По предварительным оценкам организаторов, общее число участников многодневных траурных церемоний может составить от 12 до 20 миллионов человек. Чтобы справиться с колоссальным потоком людей со всей страны, власти развернули тысячи палаточных лагерей для размещения более миллиона иногородних паломников, а также разработали специальный логистический маршрут через центральные кварталы столицы. В это же время в официальном аккаунте Министерства иностранных дел Израиля на языке фарси появилась запись, в которой утверждается, что значительная часть присутствующих на похоронах аятоллы Хаменеи пришла туда вовсе не из-за чувства скорби, а с единственной целью лично удостовериться в окончательной кончине лидера. Напомню, что четырехмесячная задержка с прощанием с аятоллой вызвана несколькими причинами. Руководству Исламской Республики требовалось время для стабилизации режима и передачи власти его сыну Муджтабе Хаменеи, а также организации логистики для приема и размещения до 20 миллионов паломников в Тегеране. Серьезная угроза национальной безопасности была пресечена правоохранительными органами в Иерусалиме, где перед судом уже в ближайшее время предстанет 21-летний местный житель. Государственная прокуратура уже предъявила ему официальное обвинение в тайном сотрудничестве с оперативниками, которые действовали непосредственно от имени иранской стороны. Согласно материалам следствия, молодой человек инициативно выполнял различные враждебные поручения на территории Израиля, получая финансовое вознаграждение в криптовалюте. В список его подрывных действий входила фотосъемка стратегических инфраструктурных объектов, включая и центральную автостанцию столицы. Всего же за шпионаж фигурант успел получить около 1400 долларов. Ввиду высокой общественной опасности, сторона государственного обвинения настоятельно требует оставить подозреваемого под стражей до полного завершения судебного процесса. В Соединенных Штатах, который в эти дни торжественно отмечает грандиозный исторический юбилей 250-летия провозглашения своей независимости, внимание общественности оказалось приковано к новой публикации Дональда Трампа. В своих аккаунтах в социальных сетях американский лидер поделился эффектными видеокадрами, на которых запечатлен уникальный золотой бюст. Скульптура в точности воспроизводит знаменитый национальный барельеф на горе Рашмор, за одним важным исключением. Кликом четырех великих лидеров США добавлено лицо самого Трампа. Создателем этого эпатажного арт-объекта выступил известный британский художник и скульптор Иэн Александр. К слову, мастер уже не в первый раз вдохновляется фигурой политика. Ранее он разработал оригинальный концептуальный дизайн купюры номиналом в 250 долларов с изображением Дональда Трампа. И далее говорим о погоде. Сегодня воскресенье, 5 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. На всей территории страны будет зафиксировано незначительное повышение температурных показателей на 1-2 градуса, которые вернутся к стандартным значениям для начала июля. Дневной максимум составит 29 градусов. Ночью же столбики термометров опустятся до отметки плюс 23 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность.

И очень часто этот поиск приводит в Израиль. Как получилось, что небольшая страна без Парижской недели моды стала одной из мировых столиц свадебного от кутюр? Ответ начинается с самой израильской свадьбы. Для большинства еврейских пар она по-прежнему проходит под хупой, а свадебное платье остается главным символом этого дня. Для многих женщин это единственная возможность надеть платье от кутюр, созданное специально для них. Так в Израиле сформировалась целая культура свадебной моды. Небольшие семейные ателье со временем превратились во всемирно известные модные дома. Их дизайнеры перестали оглядываться на Париж и Милан и предложили собственный взгляд на современную невесту. Легкие силуэты, тончайшую ручную вышивку, почти невесомое кружево и платье, которые не прячут женщину, а подчеркивают ее индивидуальность. Сегодня имена Гали и Лаав, Берты и Инбаль Дрор известны далеко за пределами Израиля. Их платья выбирают невесты и знаменитости по всему миру. Но началось все с желания создать не просто красивое платье, а то единственное, которое женщина запомнит на всю жизнь. Наверное, именно поэтому Израиль стал одной из мировых столиц свадебной высокой моды. Здесь древняя традиция встречает современный дизайн. А платье рождается не только как произведение искусства, но и как часть одного из самых важных дней в жизни человека. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Каждый день, каждую ночь на границах страны, на улицах городов, в местах, где мы чувствуем себя в безопасности, есть те, кто стоит на страже нашего спокойствия. Военнослужащие ЦАХАЛа, резервисты, кадровые военные, сотрудники полиции и службы тюрем Израиля. Благодаря вам мы можем жить, работать, расти детей и строить планы на будущее. В знак глубокой признательности отель Crown Plaza Haifa подготовил для вас специальное предложение. Скидка от 26% на проживание в отеле. Подарите себе несколько дней отдыха с видом на Средиземное море, комфортом премиального уровня и настоящим гостеприимством. Акция действует до 1 августа. Бронирование по телефону 04-8-352-352 и на сайте отеля. При заселении необходимо предъявить действующее служебное удостоверение. Crown Plaza Haifa. Спасибо за службу. Спасибо за преданность. Спасибо за безопасность.
5: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В Иерусалиме на фоне стремительно меняющейся оперативной обстановки в регионе готовится экстренное заседание ключевого правительственного органа. Военно-политический кабинет национальной безопасности Израиля с высокой долей вероятности будет созван уже сегодня вечером, 5 июля. Ожидается, что министры и главы силовых ведомств соберутся для обсуждения критических вопросов оборонной стратегии и выработки комплекса ответных мер на текущие вызовы безопасности. В повестку дня будут включены также закрытые доклады разведки и оценка ситуации на ключевых стратегических направлениях. Президент США Дональд Трамп в интервью изданию «Axios» подтвердил подготовку к личной встрече с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. По словам американского лидера, переговоры по запросу израильской стороны состоятся уже в течение ближайших двух недель. Трамп подчеркнул статус двусторонних отношений, жестко заметив, что Нетаньяху прекрасно понимает, цитирую, кто здесь главный. Эта встреча станет первыми личными переговорами лидеров после недавнего серьезного кризиса, когда Трамп в телефонном разговоре резко раскритиковал Нетаньяху из-за эскалации в Ливане. Канцелярия в Иерусалиме подтвердила факт беседы и подготовки.

подготовку к встрече. Реабилитационное управление Министерства обороны Израиля, отвечающее за лечение раненых военнослужащих ЦАЛЯ, официально заявило, что находится на грани полного коллапса. Специально созданная комиссия несколько месяцев назад разрабатывала экстренную программу модернизации системы, рекомендовав выделить на эти нужды 2 миллиарда шекелей в год для помощи 90 тысячам пострадавших военнослужащих, нуждающихся в срочной психологической поддержке. Несмотря на первоначальное одобрение, Министерство финансов неожиданно заблокировало инициативу, заявив об отсутствии средств в бюджете и переложив всю ответственность на оборонное ведомство. В свою очередь, Министерство финансов прокомментировало и категорически отвергло эти обвинения, выступив со встречным резким заявлением. В ведомстве подчеркнули, что министр финансов и все министерство полностью привержены делу реабилитации раненых бойцов ЦАЛЯ и уже выделили оборонному ведомству беспрецедентный рекордный в истории страны бюджет в многие миллиарды шекелей. По утверждению Минфина, они уже несколько недель настойчиво пытаются продвинуть и запустить процесс принятия рекомендаций комиссии, однако раз за разом сталкиваются с непонятным и категорическим отказом со стороны самого Министерства обороны. Полиция Израиля обращается к гражданам за экстренной помощью в масштабных поисках 46-летнего Даниэля Адарова, жителя Бершевы. Мужчина бесследно исчез. В последний раз его видели в ночь на четверг, 2 июля. Полиция публикует подробное описание внешности пропавшего для облегчения его идентификации. Рост около 180 сантиметров, среднее телосложение, глаза зеленые. Оперативники призывают каждого, кто обладает какими-либо сведениями о его возможном местонахождении или же видел человека, подходящего под описание, незамедлительно сообщить об этом. Связаться с правоохранительными органами можно по общему экстренному номеру полиции 100 или же напрямую обратиться в дежурную часть полиции Бершевы по номеру 08-646-27-44. И далее говорим о погоде. Сегодня, воскресенье, 5 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. На всей территории страны будет зафиксировано незначительное повышение температурных показателей на 1-2 градуса, которые вернутся к стандартным значениям для начала июля. Дневной максимум составит 29 градусов. Ночью же столбики термометров опустятся до отметки плюс 23 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Иногда историю меняет случайно услышанная фамилия. В конце 50-х годов в Аргентине дочь немецко-еврейского эмигранта Лотера Хермана познакомилась с молодым человеком по имени Клаус Эйхман. Во время одной из встреч он с гордостью рассказал, что его отец служил у Гитлера. Для большинства людей это был бы просто разговор, но не для Лотера Хермана. Херман пережил нацистские преследования и после заключения в концлагере почти полностью потерял зрение. Услышав фамилию Эйхман, он заподозрил невероятное. Возможно, один из главных организаторов Холокоста живет в Аргентине под чужим именем. Он сообщил о своих подозрениях, и после долгой проверки эта информация дошла до израильских спецслужб. 11 мая 1960 года агенты Моссада задержали Адольфа Эйхмана по дороге с работы в пригороде Буэнос-Айреса. Через несколько дней его тайно вывезли в Израиль на самолете национальной авиакомпании под видом больного члена экипажа. Суд над Эйхманом в Иерусалиме стал одним из самых громких процессов 20 века. Миллионы людей впервые услышали свидетельства переживших Холокост. А мир увидел преступления нацизма не только в архивных документах, но и в рассказах живых людей. Сегодня имя Лотера Хермана известно немногим, но именно его настойчивость стала той первой ниточкой, которая в конце концов привела израильских следователей к одному из самых разыскиваемых преступников 20 века. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. В Иерусалиме на фоне стремительно меняющейся оперативной обстановки в регионе готовится экстренное заседание ключевого правительственного органа. Военно-политический кабинет национальной безопасности Израиля с высокой долей вероятности будет созван уже сегодня вечером, 5 июля. Ожидается, что министры и главы силовых ведомств соберутся для обсуждения критических вопросов оборонной стратегии и выработки комплекса ответных мер на текущие вызовы безопасности. В повестку дня будут включены также закрытые доклады разведки и оценка ситуации на ключевых стратегических направлениях. Президент США Дональд Трамп в интервью изданию «Axios» подтвердил подготовку к личной встрече с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху. По словам американского лидера, переговоры по запросу израильской стороны состоятся уже в течение ближайших двух недель. Трамп подчеркнул статус двусторонних отношений, жестко заметив, что Нетаньяху прекрасно понимает, цитирую, кто здесь главный. Эта встреча станет первыми личными переговорами лидеров после недавнего серьезного кризиса, когда Трамп в телефонном разговоре резко раскритиковал Нетаньяху из-за эскалации в Ливане. Канцелярия в Иерусалиме подтвердила факт беседы и подготовку к встрече. Реабилитационное управление Министерства обороны Израиля, отвечающее за лечение раненых военнослужащих ЦАЛЯ, официально заявило, что находится на грани полного коллапса. Специально созданная комиссия несколько месяцев назад разрабатывала экстренную программу модернизации системы, рекомендовав выделить на эти нужды 2 миллиарда шекелей в год для помощи 90 тысячам пострадавших военнослужащих. Нужда

нуждающихся в срочной психологической поддержке. Несмотря на первоначальное одобрение, Министерство финансов неожиданно заблокировало инициативу, заявив об отсутствии средств в бюджете и переложив всю ответственность на оборонное ведомство. В свою очередь, Министерство финансов прокомментировало и категорически отвергло эти обвинения, выступив со встречным резким заявлением. Ведомстве подчеркнули, что министр финансов и все министерство полностью привержены делу реабилитации раненых бойцов ЦАЛЯ и уже выделили оборонному ведомству беспрецедентный, рекордный в истории страны бюджет в многие миллиарды шекелей. По утверждению Минфина, они уже несколько недель настойчиво пытаются продвинуть и запустить процесс принятия рекомендаций комиссии, однако раз за разом сталкиваются с непонятным и категорическим отказом со стороны самого Министерства обороны. Полиция Израиля обращается к гражданам за экстренной помощью в масштабных поисках 46-летнего Даниэля Адарова, жителя Бершевы. Мужчина бесследно исчез. В последний раз его видели в ночь на четверг, 2 июля. Полиция публикует подробное описание внешности пропавшего для облегчения его идентификации. Рост около 180 сантиметров, среднее телосложение, глаза зеленые. Оперативники призывают каждого, кто обладает какими-либо сведениями о его возможном местонахождении или же видел человека, подходящего под описание, незамедлительно сообщить об этом. Связаться с правоохранительными органами можно по общему экстренному номеру полиции 100 или же напрямую обратиться в дежурную часть полиции Бершевы по номеру 08-646-27-44. И далее говорим о погоде. Сегодня, воскресенье, 5 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. На всей территории страны будет зафиксировано незначительное повышение температурных показателей на 1-2 градуса, которые вернутся к стандартным значениям для начала июля. Дневной максимум составит 29 градусов. Ночью же столбики термометров опустятся до отметки плюс 23 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Можно ли вернуть к жизни дерево, исчезнувшее 2000 лет назад? Израильские ученые доказали, что иногда ответ на этот вопрос может скрываться в одном старом семечке. Во время раскопок крепости Масада в 1960-х годах археологи нашли несколько семян финиковой пальмы, пролежавших в древнем кувшине около 2000 лет. После раскопок их передали в университетское хранилище, где они пролежали еще почти 40 лет. Казалось, это просто интересные археологические находки. Но в начале 2000-х годов израильский врач и исследователь Сара Салон предложила провести необычный эксперимент – попробовать прорастить одно из древних семян. Многие специалисты сомневались, что это вообще возможно. Однако в 2005 году одно из них неожиданно проросло. Пальму назвали Муфусаилом в честь библейского долгожителя. Позже генетический анализ показал, что это представитель древней иудейской финиковой пальмы, исчезнувшей много веков назад. Со временем ученым удалось получить и ее плоды, восстановив сорт, который считался утраченным со времен Римской империи. Сегодня Муфусаил продолжает расти в Израиле. И эта история напоминает, что иногда величайшие открытия начинаются не с новой технологии, а с вопроса, который кто-то однажды осмелился задать. А что, если просто попробовать? Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
5: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля готовится к беспрецедентному шагу в отношении солдат, завершающих срочную службу. Уже в ближайшее время демобилизуемые бойцы начнут немедленно получать повестки ЦАВШМОНЭ. Экстренная мобилизация фактически продлит их пребывание в армии еще на 2 месяца, что вызвано критической нехваткой 1000 военнослужащих для выполнения текущих оперативных задач. Ситуация обостряется и запланированным на январь сокращением срочной службы до 30 месяцев, что лишь увеличит кадровый дефицит. Оборонное ведомство вынуждено пойти на такие меры, если Кнессет в 10-дневный срок до своего роспуска не утвердит законодательное продление срочной службы. Начальник генерального штаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйяль Замир подчеркнул, что руководство Исламской Республики по-прежнему остается главным фокусом внимания для оборонных структур страны, в то время как все остальные направления продолжают находиться в активной фазе с разной степенью интенсивности. На фоне недавнего продвижения законопроекта об изучении Торы глава генштаба выступил с жестким однозначным заявлением в защиту армии. Он подчеркнул, что солдаты и командиры срочной службы, а также резервисты являются самым ценным ресурсом государства, поэтому именно они по праву должны первыми стоять в общенациональном списке приоритетов при распределении поддержки и поощрений со стороны руководства страны, заявил Эйяль Замир. Беспрецедентная нагрузка на систему здравоохранения и реабилитации зафиксирована в официальном отчете Министерства обороны Израиля. Согласно опубликованным данным профильного ведомства, за помощью уже обратились около 26 200 военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. Главной особенностью текущей статистики стало то, что порядка 65% всех пострадавших страдают от посттравматического стрессового расстройства. Эксперты оборонного сектора прогнозируют, что общее число раненых ветеранов ЦАЛИ и силовых структур всех прошлых кампаний превысит отметку в 90 тысяч человек уже к концу текущего года. Это означает беспрецедентный рост масштабов инвалидности – более чем на 40% всего за последние 3 года. Серия дерзких и спланированных краж из номеров популярного курортного отеля.

отеля. Расследование, начатое полицией Эйлата, выявило циничную схему. 30-летний житель Ашдода, работавший в гостинице, украл из личного шкафчика коллеги карту, открывающую любые двери. Универсальный ключ он передал своему 39-летнему сообщнику. Последний же, маскируясь под сотрудника технической службы, проник в 26 номеров постояльцев, откуда похитил крупные суммы наличных, дизайнерские сумки и банковские карты. Позже криминальный дуэт успел совершить серию дорогостоящих покупок в местных магазинах. В ходе обыска сыщики взяли чемодан с краденными вещами, включая чековые книжки, гаджеты и элитный алкоголь. Правоохранители отмечают, что задержанные уже являются фигурантами других дел о взломах, и в ближайшее время главному исполнителю будут предъявлены официальные обвинения. И далее говорим о погоде. Сегодня, воскресенье, 5 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. На всей территории страны будет зафиксировано незначительное повышение температурных показателей на 1-2 градуса, которые вернутся к стандартным значениям для начала июля. Дневной максимум составит 29 градусов. Ночью же столбики термометров опустятся до отметки плюс 23 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойко. Первые годы существования Израиля сюда приехали сотни тысяч репатриантов. Государство искало для них работу, в основном в сельском хозяйстве. Но одна женщина увидела не только рабочие руки. Она увидела людей, которые привезли с собой уникальные ремесла, вышивку, ткачество и ювелирное искусство своих общин. Ее звали Рут Даян. В 1954 году она основала компанию «Москит». Ее идея была простой и смелой одновременно – дать новым репатриантам возможность зарабатывать тем, что они умели лучше всего. Так, йеменская вышивка, бедуинское ткачество и десятки других традиционных ремесел стали частью современной израильской моды. Очень скоро «Москит» превратился в первый модный дом Израиля. Его коллекции продавались в лучших универмагах Нью-Йорка и Парижа, а молодое государство впервые заговорило с миром языком собственного дизайна. Конечно, многие знали Рут Даян как жену легендарного генерала Муше Даяна. Но ее собственный вклад в историю Израиля тоже оказался очень важным. Она сумела сохранить культурное наследие десятков общин и доказала, что национальная идентичность рождается не только в политике или армии. Иногда она начинается с ткани, вышивки и человеческого мастерства, которое удалось передать следующему поколению. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.
0: На радио «Музыка» 106.4 FM в прямом эфире главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля готовится к беспрецедентному шагу в отношении солдат, завершающих срочную службу. Уже в ближайшее время демобилизуемые бойцы начнут немедленно получать повестки ЦАВШМОНЭ. Экстренная мобилизация фактически продлит их пребывание в армии еще на 2 месяца, что вызвано критической нехваткой 1000 военнослужащих для выполнения текущих оперативных задач. Ситуация обостряется и запланированным на январь сокращением срочной службы до 30 месяцев, что лишь увеличит кадровый дефицит. Оборонное ведомство вынуждено пойти на такие меры, если Кнессет в 10-дневный срок до своего роспуска не утвердит законодательное продление срочной службы. Начальник генерального штаба ЦАЛИ генерал-лейтенант Эйяль Замир подчеркнул, что руководство Исламской Республики по-прежнему остается главным фокусом внимания для оборонных структур страны, в то время как все остальные направления продолжают находиться в активной фазе с разной степенью интенсивности. На фоне недавнего продвижения законопроекта об изучении Торы глава генштаба выступил с жестким однозначным заявлением в защиту армии. Он подчеркнул, что солдаты и командиры срочной службы, а также резервисты являются самым ценным ресурсом государства, поэтому именно они по праву должны первыми стоять в общенациональном списке приоритетов при распределении поддержки и поощрений со стороны руководства страны, заявил Эйяль Замир. Беспрецедентная нагрузка на систему здравоохранения и реабилитации зафиксирована в официальном отчете Министерства обороны Израиля. Согласно опубликованным данным профильного ведомства, за помощью уже обратились около 26 200 военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. Главной особенностью текущей статистики стало то, что порядка 65% всех пострадавших страдают от посттравматического стрессового расстройства. Эксперты оборонного сектора прогнозируют, что общее число раненых ветеранов ЦАЛИ и силовых структур всех прошлых кампаний превысит отметку в 90 тысяч человек уже к концу текущего года. Это означает беспрецедентный рост масштабов инвалидности – более чем на 40% всего за последние 3 года. Серия дерзких и спланированных краж из номеров популярного курортного отеля. Расследование, начатое полицией Эйлата, выявило циничную схему. 30-летний житель Ашдода, работавший в гостинице, украл из личного шкафчика коллеги карту, открывающую любые двери. Универсальный ключ он передал своему 39-летнему сообщнику. Последний же, маскируясь под сотрудника технической службы, проник в 26 номеров постояльцев, откуда похитил крупные суммы наличных, дизайнерские сумки и банковские карты. Позже криминальный дуэт успел совершить серию дорогостоящих покупок в местных магазинах. В ходе обыска

Сыщики взяли чемодан с краденными вещами, включая чековые книжки, гаджеты и элитный алкоголь. Правоохранители отмечают, что задержанные уже являются фигурантами других дел о взломах, и в ближайшее время главному исполнителю будут предъявлены официальные обвинения. И далее говорим о погоде. Сегодня, воскресенье, 5 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность. На всей территории страны будет зафиксировано незначительное повышение температурных показателей на 1-2 градуса, которые вернутся к стандартным значениям для начала июля. Дневной максимум составит 29 градусов. Ночью же столбики термометров опустятся до отметки плюс 23 при повышенной влажности. Без осадков. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Далее же слушайте лучшие хиты в режиме нон-стоп. До встречи!

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

мам. А ведь это я тогда разбила эту голубую вазу. А ты сказала, ну и что, на счастье. А помнишь, как ты боялась, когда я уезжала? Но у меня ведь получилось. Получилось, мам. А еще ты говорила, что птицы умеют разговаривать. И что у меня есть ангел-хранитель. Но я ведь тогда не знала, мам, что мой ангел-хранитель.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. В январе 1948 года государство Израиль еще не существовало. Но всем было ясно – война неизбежна. У еврейского Ишува катастрофически не хватало денег на оружие. А значит, под вопросом оказалось само будущее нового государства. Давид Бен-Гурион поручил Гольде Мейер почти невозможную задачу. Она отправилась в Соединенные Штаты, чтобы убедить американских евреев помочь еще не родившейся стране. Гольда выступала в десятках городов. Она не обещала побед и не произносила громких речей. Она говорила просто – времени почти не осталось. Если не собрать деньги сейчас, защищать будет уже нечего. Результат превзошел все ожидания. Во время первой поездки удалось собрать более 30 миллионов долларов. Через несколько месяцев Гольда снова прилетела в США и собрала еще около 50 миллионов. Именно на эти средства закупали оружие, которое сыграло важную роль в войне за независимость. Позже Давид Бен-Гурион написал, что Гольда Мейер войдет в историю как женщина, которая добыла деньги, сделавшие создание государства возможным. И, наверное, это одна из самых необычных страниц истории Израиля. Потому что иногда судьба страны решается не только на поле боя, но и в тот момент, когда люди понимают, именно сейчас от их решения зависит будущее целого государства. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

Радіомузика 106,4 FM.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Это Мано.
4: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова.
1: Когда мы слышим слово «памятник», почти сразу представляем бронзовую фигуру на высоком постаменте. Но один из самых известных израильских художников доказал, что память может выглядеть совсем иначе. Его звали Дани Караван. Он родился в Тель-Авиве еще до создания государства Израиль. Начинал как театральный художник, а со временем стал лауреатом премии Израиля и одним из самых известных мастеров монументального искусства в мире. Его работы появились во Франции, Германии, Испании, Италии, Южной Корее и, конечно, в Израиле. Самая известная работа Каравана на родине – мемориал Негевской бригаде в Бейершеве. Здесь нет привычного памятника с героем на пьедестале. Вместо него бетонные конструкции, пустынный ветер, солнечный свет и открытое небо. Караван был убежден – память нельзя рассматривать со стороны, ее нужно почувствовать. Именно поэтому ему доверяли создавать мемориалы, посвященные самым трагическим страницам истории. Среди них мемориал жертвам национал-социализма народов Синти и Рома в Берлине и мемориал философу Вальтеру Беньямину на границе Испании и Франции. Если окажетесь в Бейершеве, обязательно загляните к мемориалу Негевской бригады. Не торопитесь уходить, просто пройдите через него. Наверное, именно тогда станет понятно, что Дани Караван создавал не памятники из камня и бетона. Он создавал места, где память продолжает жить.
0: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. В 30-е годы прошлого века тысячи еврейских родителей принимали, наверное, самое тяжелое решение в своей жизни. Они отправляли своих детей одних в Эрец-Исраэль, надеясь, что там у них будет шанс на будущее. Именно для таких детей в стране создавали не детские дома и не интернаты, а молодежные деревни. Первую из них, Бен Шемин, основал педагог Зигфрид Леман. Он был убежден, ребенку недостаточно дать крышу над головой и школьный класс. Ему нужно место, где он снова почувствует себя дома. После создания государства эта идея не исчезла. Через молодежные деревни прошли дети, пережившие Холокост, а затем новые поколения репатриантов из Йемена, Северной Африки, Эфиопии и стран бывшего Советского Союза. Для многих именно здесь начиналась жизнь в Израиле. Они учили иврит, находили друзей и впервые чувствовали, что они больше не одиноки. Сегодня в Израиле по-прежнему работают десятки молодежных деревень. В них живут и учатся подростки с самой разной судьбой, в том числе новые репатрианты. И хотя за почти 100 лет мир сильно изменился, сама идея осталась прежней. Иногда новый дом начинается не со стен. Он начинается с людей, которые встречают тебя как своего. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Есть секреты, которые стоит раскрыть. Только в июле и только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы, а каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Представьте себе семью, в которой родители решили разговаривать с ребенком только на языке, которым уже почти 2000 лет никто не пользовался в повседневной жизни. Именно такой эксперимент в конце 19 века начал Элиэзер бен Иуда. В то время иврит оставался языком молитвы и древних книг. В обычной жизни евреи говорили на идыш, ладино, арабском, русском и десятках других языков. Почти никто не верил, что иврит можно вернуть к жизни. Бен Иуда решил начать с собственного дома. Его сын Итамар с рождения слышал только иврит. Но очень скоро стало казаться, что эксперимент провалился. Прошло несколько лет, а мальчик почти не говорил. Друзья семьи убеждали Бен Иуду отказаться от своей идеи и начать разговаривать с ребенком на русском языке. Они были уверены, что мальчик просто не сможет освоить язык, который веками оставался только языком молитвы. Но этого не произошло. Итамар заговорил и стал первым в современной истории человеком, для которого иврит был родным языком. А сам Бен Иуда продолжал создавать словарь современного иврита, придумывать новые слова и убеждать школы перейти на преподавание на иврите. Сегодня миллионы людей говорят на иврите, даже не задумываясь, что когда-то этот язык пришлось буквально вернуть к жизни. И началось это не с решения правительства и не с нового закона, а с одной семьи, которая рискнула сделать первый шаг. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Crown Plaza Haifa вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Crown Plaza Haifa. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлок. Наверняка вы не раз замечали в своем городе небольшую табличку. Построена при поддержке Мефаль Апайс. Такие есть по всему Израилю. На школах

0: библиотеках, спортивных комплексах, домах культуры и общественных центрах. Мы проходим мимо них каждый день и почти не обращаем внимания. А ведь за этой скромной надписью скрывается одна из самых необычных историй страны. В 1951 году молодому Израилю остро не хватало денег на строительство общественных зданий. Тогда государство приняло неожиданное решение – создать национальную лотерею. Но не ради прибыли как таковой, а для того, чтобы направлять доходы на развитие городов и поселков. С тех пор каждый купленный билет помогает строить то, чем ежедневно пользуются миллионы людей. Школы и детские сады, библиотеки и спортивные залы, театры, молодежные центры, культурные учреждения. Практически в каждом израильском городе есть объекты, появившиеся благодаря Мефаля Пайс. Конечно, большинство игроков никогда не сорвет джекпот. Но в Израиле существует лотерея, где главный выигрыш нередко достается не одному человеку, а целому городу. И в следующий раз, увидев знакомую табличку на стене общественного здания, вы уже будете знать, это тоже счастливый билет. Только выиграл его не кто-то один, а все жители сразу.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.

0: работы.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
2: Есть секреты, которые стоит раскрыть только в июле. И только при прямом бронировании в Краун Плаза Хайфа вас ждет июльский секрет. Эксклюзивная выгода, доступная только нашим гостям. При бронировании вы также получите скидки на посещение лучших достопримечательностей Хайфы. А каждое прямое бронирование автоматически участвует в розыгрыше ценных призов. 04-8-352-352. Краун Плаза Хайфа. Бронируйте напрямую и отдыхайте с еще большей выгодой.